0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Силы 146-й дивизии армии обороны Израиля в ходе операции на юге Ливана уничтожили крупный подземный объект «Хизбаллы». В ходе обследования объекта военные обнаружили жилье и административные помещения, оперативные шахты, а также значительные запасы вооружения. Установлено, что в последнее время «Хизбалла» активно использовала этот туннель для подготовки и реализации своих атак. Параллельно же с наземной операцией израильские ВВС нанесли точечные удары по боевикам и объектам инфраструктуры «Хизбаллы» на юге Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал возможный переход к активным наступательным действиям непосредственно против Ирана, подчеркнув необходимость окончательно лишить Тегеран способности угрожать еврейскому государству. По словам главы оборонного ведомства, за последний год иранский режим получил серию сокрушительных ударов, отбросивших его потенциал на годы назад. Однако для полной трансформации региональной реальности ЦАЛ может потребоваться новая прямая операция на иранской территории. Параллельно с этим Кац заявил о решимости довести до конца разгром «Хизбаллы» в Ливане. В рамках продолжающейся операции «Рык Льва» израильские силы намерены полностью зачистить террористическую инфраструктуру, вплоть до так называемой «желтой линии», ликвидируя угрозы как на поверхности, так и в разветвленной сети подземных туннелей «Хизбаллы». Министр провел прямую аналогию с действиями в секторе Газа, пообещав жителям Галилеи сокрушить военный потенциал группировки по всей стране и гарантировать долгосрочную безопасность северных границ Израиля. Министерство обороны Израиля сообщило о масштабном расширении воздушного и морского моста по доставке военных грузов. Всего за последние 24 часа в порты Ашдода и Хайфы прибыли два грузовых судна, а также несколько транспортных самолетов, доставивших в общей сложности 6,5 тысяч тонн боеприпасов и техники. В состав груза вошли тысячи авиационных и наземных снарядов, военные грузы, тактические бронеавтомобили и другое оборудование. Добавлю, что с начала операции «Рык Льва» в Израиль было доставлено более 115 тысяч тонн военного снаряжения. Министр обороны Исраэль Кац подчеркнул, что расширение поставок направлено на обеспечение технологического и оперативного превосходства ЦАЛЯ для решительных действий против врагов в любое время и на любой арене. ходе совместной операции ЦАЛЯ и ШАБАК был задержан военнослужащий ЦАЛЯ, подозреваемый в серьезных преступлениях против безопасности страны. Согласно обвинительному заключению, поданному 29 апреля этого года, он организовал контрабанду товаров в сектор газа, а также незаконный ввоз израильского гражданина на территорию анклава. Задержанному инкриминируется помощь врагу, получение взяток и контрабанда при отягчающих обстоятельствах. Следствие установило, что в январе этого года обвиняемый, используя служебный автомобиль, провел через КПП грузовик с электроникой, аккумуляторами и другими товарами на сумму в 1 000 000 шекелей, выдавая это за оперативную деятельность. Водитель грузовика, израильский гражданин, дважды проникал в Газу при содействии военнослужащего и оставался там несколько дней для передачи груза. Следствие по данному делу продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье 3 мая, на территории Израиля ожидается резкое изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют переменную облачность и существенное понижение температуры, которое опустится до отметок ниже сезонной нормы. В северных и центральных районах страны пройдут локальные дожди, сопровождаемые порывистым ветром. На юге Израиля из-за погодных условий сохраняется вероятность образования густого тумана, что может повлиять на видимость на дорогах. Дневной максимум сегодня плюс 24, ночью 16 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. До встречи!

0: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до 100 шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Смана, хотим отдохнуть.
6: Есть работа, где вы не просто работник,

вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Подводные лодки – один из наиболее закрытых и стратегически значимых элементов военно-морских сил Израиля. Израильские ВМС эксплуатируют подводные лодки класса «Дольфин», построенные в Германии. Они поступали на вооружение в несколько этапов, начиная с конца 90-х годов, и проходят модернизацию по мере обновления флота. Лодки входят в состав ВМС ЦАЛЯ и базируются на военно-морской базе в Хайфе. Официально их задачи включают разведку, защиту морских коммуникаций, сбор информации и участие в системе стратегического сдерживания. Подробности технических возможностей остаются засекреченными. Подготовка подводников считается одной из самых сложных в армии. Отбор многоступенчатый и длительный. Курс обучения продолжается более года и включает техническую подготовку, навигацию, работу в замкнутом пространстве, психологическую устойчивость и слаженность экипажа. Служба на подводной лодке требует не только профессиональных навыков, но и высокой личной ответственности. В последние годы Германия и Израиль подписали соглашение о поставке подводных лодок нового поколения класса «Дакар», которые в перспективе должны усилить флот. Подводный флот – это часть израильской концепции стратегической глубины, тихий компонент обороны, о котором известно немного, но значение которого в системе безопасности государства оценивается как существенное. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Ночью 4 мая ВВС Израиля успешно предотвратили очередную попытку нарушения воздушного пространства со стороны Ливана. В приграничном поселении Ирон сработала система оповещения после обнаружения подозрительной воздушной цели, которая была идентифицирована как беспилотник Хизбаллы. По данным пресс-службы ЦАЛИ, аппарат был сбит до того, как успел пересечь государственную границу. Параллельно с этим на юге Ливана в районе дислокации наших войск зафиксирован еще один инцидент. По двум предполагаемым дронам были выпущены ракеты-перехватчики. В настоящее время военные оценивают результаты этой операции. Ситуация на северных рубежах нашей страны остается под полным контролем сил противовоздушной обороны. Сегодня утром, в понедельник, 4 мая, в южной части горы Хеврон проводятся плановые учения сил безопасности. В этот период в указанном районе будет наблюдаться интенсивное движение военных и спецтранспорта. Просим жителей и автомобилистов сохранять спокойствие, так как перемещения подразделений являются частью заранее утвержденного графика тренировок. Учитывайте данные ограничения при перемещении по дорогам в ближайшие часы. Подразделения бригады Гевати, действующие под командованием 91-й дивизии, продолжают операцию по устранению угроз безопасности гражданам страны. За минувшие сутки бойцы обнаружили и нейтрализовали двоих вооруженных боевиков группировки Хизбалла, которые действовали в непосредственной близости от наших сил. В ходе досмотра местности военнослужащие ЦАЛИ изъяли десятки единиц вооружения, включая автоматы Калашникова, пулеметы, противотанковые ракеты и другое военное снаряжение, подготовленное для атак на израильских солдат и мирных жителей. Кроме того, было выпущено и несколько ракет, а в воздушном пространстве Израиля зафиксированы подозрительные цели. Сообщается, что пострадавших среди наших бойцов нет. Президент США Дональд Трамп официально объявил о запуске проекта «Свободы», целью которого станет вывод гражданских судов, заблокированных в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, десятки кораблей нейтральных стран оказались заложниками ближневосточного конфликта, к которому они не имеют отношения. В рамках миссии Соединенные Штаты обеспечат безопасное сопровождение этих судов и их экипажей, страдающих от нехватки продовольствия и медикаментов. Трамп подчеркнул, что данная акция является жестом доброй воли, согласованным в ходе переговоров с Ираном. Однако президент четко дал понять, любые попытки сорвать этот процесс силой встретят решительный военный отпор со стороны США. Полиция Израиля провела серию арестов так называемых «звезд социальных сетей», которые публиковали видео своих опасных маневров на дорогах страны. Совместная операция Центрального подразделения дорожной полиции помогла вычислить шестерых подозреваемых, пропагандировавших дорожное хулиганство. В ходе рейдов в Хайфе, Акко, Иерусалиме и других городах оперативники задержали нарушителей и изъяли доказательства, напрямую связывающие их с кадрами из интернета. Полиция напоминает, что мониторинг соцсетей стал эффективным инструментом борьбы с водителями, который подвергает жизни граждан опасности ради лайков и популярности. Всем задержанным грозят суровые санкции в рамках уголовного преследования. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. На юге облачно с прояснениями. На вершинах Гермона идет снег. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности.

0: за экономику с человеческим лицом.
1: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В грамматике иврита центральную роль играет глагол. Система биньянов – это не просто спряжение, а способ увидеть действие под разными углами. Один и тот же корень может означать активное действие, пассивное состояние, взаимность или причинение действия. Например, корень «кав-тав-бет» связан с письмом. «Катав» – он написал, «нихтав» – было написано, «ихтив» – продиктовал, «иткатев» – переписывался. Меняется форма, меняется логика действия. Иврит строится вокруг корней. Три согласные образуют смысловое ядро, к которому добавляются разные формы. Это делает язык структурным и компактным. Еще одна особенность – отсутствие настоящего времени в привычном понимании. Есть форма причастия настоящего, которая функционирует как настоящее. Это делает речь более динамичной. Действие как будто происходит прямо сейчас. Иврит устроен как конструктор. Смысл создается не длинными описаниями, а точной формой слова. Это язык, в котором структура важнее украшения. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go?

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские спецслужбы безопасности оценивают текущее положение Хизбаллы в Ливане как критическое. Согласно оперативным данным, из-за затяжных боевых действий группировка столкнулась с острой нехваткой вооружений, что может парализовать ее активность уже в ближайшие месяцы. Потери не ограничиваются техникой. Из тысячи бойцов элитного подразделения «Радуан», дислоцированных на юге Ливана, в строю осталось около 600 человек. На фоне вступления региона в фазу максимальной напряженности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренный узкий кабинет по вопросам безопасности. Полное же заседание военно-политического кабинета запланировано на сегодняшний вечер понедельника, 4 мая. Главной повесткой дня станет обсуждение иранской угрозы и оперативной обстановки в регионе. Особое внимание премьер-министр уделил дисциплине внутри правительства. В ходе еще утренней встречи он наложил жесткое вето на любые публичные комментарии министров по иранскому вопросу. Нетаньяху акцентировал внимание на том, что текущий момент является сложным периодом, где каждое неосторожное слово может повлечь за собой серьезные последствия. Глава правительства призвал коллег к предельной сдержанности, чтобы не сорвать реализацию текущих стратегических задач в это критическое время. Иранские власти выступили с резким предупреждением в адрес Вашингтона на фоне запуска американской гуманитарной миссии. Глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности заявил, что, цитирую, «любое вмешательство США в новый морской режим в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как прямое нарушение режима прекращения огня». Напомню, что это заявление стало ответом на инициативу президента Трампа «Проект свободы», в рамках которой американские силы с сегодняшнего утра 4 мая начали сопровождение заблокированных гражданских судов. Ситуация в регионе остается крайне напряженной, так как иранская сторона фактически ставит под вопрос безопасность гуманитарного коридора, несмотря на ранее прошедшие позитивные консультации. Специалисты Министерства здравоохранения Израиля и Управления водных ресурсов приступили к расследованию причин массовой гибели рыбы в южной части озера Кинерет. Очаг экологического инцидента зафиксирован в районе кибуца Мааган. пробы воды уже переданы в лаборатории Института исследований Кинерета для проведения токсикологического анализа. Несмотря на тревожную ситуацию, ведомство напоминает, что произошедшее носит локальный характер. На данный же момент никаких ограничений на купание в озере или же использование воды для питья не вводилось. Власти продолжают непрерывный мониторинг акватории и обещают опубликовать полный результат экспертизы уже в ближайшие часы. Полиция Центрального округа провела масштабную операцию по пресечению опасного вождения в лесных массивах. В ходе рейдов, охвативших два последних уикенда, силовики задержали 5 подозреваемых, которые пытались скрыться от преследования. Итогом проверки стали десятки штрафных квитанций и немедленное снятие с дорог неисправных транспортных средств. У многих нарушителей и вовсе отсутствовали водительские права. В настоящее время полиция рассматривает вопрос о конфискации задержанной техники. Правоохранители напоминают, что жесткий контроль за гонщиками в лесных зонах будет продолжен для защиты отдыхающих и сохранения природы. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. На юге облачно с прояснениями. На вершинах Хермона идет снег. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. За последние 3 десятилетия Израиль пережил настоящую винную революцию. Если в 80-х в стране действовало всего несколько десятков виноделин, то сегодня их более 300, и подавляющее большинство из них – небольшие бутик-хозяйства. Бутик-винодельня – это, как правило, производство объемом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч бутылок в год. Владелец часто сам участвует во всех этапах работы – от виноградников до дегустационного зала. География виноделия распределена неравномерно. Самая высокая концентрация виноделин в Галилее и на Голландских высотах. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено около 35-40% всех винодельческих хозяйств страны. Высота над уровнем моря, прохладные ночи и базальтовые почвы создают благоприятные условия для выращивания винограда. Второй по значению регион – Иудейские горы и район Иерусалима. Здесь работает примерно 1/4 израильских виноделин. Этот регион считается одним из самых исторически связанных с винной традицией. В центральной части страны и на побережье хозяйств меньше. Климат здесь теплее, земли дороже, поэтому виноделие менее масштабно. Негев – особый случай. Несмотря на пустынный климат, здесь действует несколько десятков виноделин. Они делают ставку на капельное орошение и адаптацию сортов к засушливым условиям. Основные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, а также средиземноморские разновидности. Бутик-винодельни стали частью новой гастрономической культуры страны. Это не только производство вина, но и туризм, дегустационные центры, фестивали и семейный бизнес. Израильское виноделие сегодня – это сочетание древней библейской традиции и современной агротехнологии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские спецслужбы безопасности оценивают текущее положение Хизбаллы в Ливане как критическое. Согласно оперативным данным, из-за затяжных боевых действий группировка столкнулась с острой нехваткой вооружений, что может парализовать ее активность уже в ближайшие месяцы. Потери не ограничиваются техникой. Из тысячи бойцов элитного подразделения «Радуан», дислоцированных на юге Ливана, в строю осталось около 600 человек. На фоне вступления региона в фазу максимальной напряженности премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху созвал экстренный узкий кабинет по вопросам безопасности. Полное же заседание военно-политического кабинета запланировано на сегодняшний вечер понедельника, 4 мая. Главной повесткой дня станет обсуждение иранской угрозы и оперативной обстановки в регионе. Особое внимание премьер-министр уделил дисциплине внутри правительства. В ходе еще утренней встречи он наложил жесткое вето на любые публичные комментарии министров по иранскому вопросу. Нетаньяху акцентировал внимание на том, что текущий момент является сложным периодом, где каждое неосторожное слово может повлечь за собой серьезные последствия. Глава правительства призвал коллег к предельной сдержанности, чтобы не сорвать реализацию текущих стратегических задач в это критическое время. Иранские власти выступили с резким предупреждением в адрес Вашингтона на фоне запуска американской гуманитарной миссии. Глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности заявил, что, цитирую, «любое вмешательство США в новый морской режим в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как прямое нарушение режима прекращения огня». Напомню, что это заявление стало ответом на инициативу президента Трампа «Проект свободы», в рамках которой американские силы с сегодняшнего утра 4 мая начали сопровождение заблокированных гражданских судов. Ситуация в регионе остается крайне напряженной, так как иранская сторона фактически ставит под вопрос безопасность гуманитарного коридора, несмотря на ранее прошедшие позитивные консультации. Специалисты Министерства здравоохранения Израиля и Управления водных ресурсов приступили к расследованию причин массовой гибели рыбы в южной части озера Кинерет. Очаг экологического инцидента зафиксирован в районе кибуца Мааган. Пробы воды уже переданы в лаборатории Института исследований Кинерета для проведения токсикологического анализа. Несмотря на тревожную ситуацию, ведомство напоминает, что произошедшее носит локальный характер. На данный же момент никаких ограничений на купание в озере или же использование воды для питья не вводилось. Власти продолжают непрерывный мониторинг акватории и обещают опубликовать полный результат экспертизы уже в ближайшие часы. Полиция Центрального округа провела масштабную операцию по пресечению опасного вождения в лесных массивах. В ходе рейдов, охвативших два последних уикенда, силовики задержали 5 подозреваемых, которые пытались скрыться от преследования. Итогом проверки стали десятки штрафных квитанций и немедленное снятие с дорог неисправных транспортных средств. У многих нарушителей и вовсе отсутствовали водительские права. В настоящее время полиция рассматривает вопрос о конфискации задержанной техники. Правоохранители напоминают, что жесткий контроль за гонщиками в лесных зонах будет продолжен для защиты отдыхающих и сохранения природы. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. На юге облачно с прояснениями. На вершинах Гермона идет снег. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до 100 шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер,

0: Доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миюхадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку – Аман, а Моссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Смана, хотим отдохнуть.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: Это Мано.
7: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль наращивает военную мощь, опираясь на принципы усиления и независимости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о закупке двух новых эскадрилей современных истребителей F-35 и F-15IA. Эти самолеты обеспечат подавляющее превосходство в воздухе, позволяя пилотам достичь любой точки Ирана в случае необходимости. Помимо закупок, глава правительства поручил развивать собственное производство боеприпасов. Уже в ближайшие десятилетия оборонный бюджет нашей страны будет увеличен на 350 миллиардов шекелей для создания независимой производственной базы внутри страны. Также ведется и разработка уникальных летательных аппаратов израильского производства. Отдельным пунктом Нетаньяху выделил и борьбу с угрозой беспилотников. Специальный проект по их нейтрализации уже находится в активной фазе реализации. Отношения между Соединенными Штатами и Ираном снова вошли в стадию острого противостояния. Корпус стражи Исламской революции выступил с резким заявлением, утверждая, что у американского президента, цитирую, «практически не осталось пространства для маневра». Конец цитаты. По версии Тегерана, Дональд Трамп якобы загнан в угол и вынужден выбирать между заведомо провальной военной операцией и крайне невыгодным для Вашингтона соглашением. Иранская сторона подчеркивает, что мировые державы, включая Россию, Китай и страны Европы, уже изменили свою риторику не в пользу Белого дома. В свою очередь, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно новых предложений Исламской Республики. Президент США заявил, что Тегеран все еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия на мировой арене в течение последних 47 лет. По словам Трампа, он изучит присланный Ираном план уже в ближайшее время, однако сомневается в его приемлемости для американской стороны. В армии обороны Израиля разгорелся громкий скандал, связанный с неуставными отношениями в батальоне «Пантеры». Военнослужащий подразделения был госпитализирован в тяжелом состоянии с пробитым легким и сломанным ребром после так называемого ритуала посвящения. По данным следствия, четверо старослужащих применили к солдату силу, нанося удары прикладами и кулаками. Пострадавшему потребовалась срочная операция и несколько дней в отделении интенсивной терапии. Военная прокуратура уже предъявила нападавшим обвинение в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. В командовании ЦАЛИ напоминают, что инцидент противоречит всем армейским приказам. Следствие по данному происшествию продолжается. Авиакомпания «Исраэр» ввела обновленные тарифы на услуги по перевозке багажа. Согласно новым правилам, стоимость регистрации одного чемодана весом до 23 килограммов при условии предварительной оплаты увеличилась до $65 за каждый сегмент полета. Для тех, кто предпочитает оплачивать провоз багажа непосредственно у стоек в аэропорту имени Бен-Гуриона, цена осталась на прежнем уровне и составляет $100. Остальные же сегменты сборов сохранились в прежнем объеме. За перевозку ручной клади весом до 10 килограммов пассажирам придется заплатить $30 при раннем бронировании или же $40 перед вылетом. Дополнительные единицы зарегистрированного багажа обойдутся в сумму от 80 до 120 долларов в зависимости от количества чемоданов. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. На юге облачно с прояснениями. На вершинах Хермона идет снег. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: חדירת כלי טייס עוין. משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
1: Или действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей. Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятие.

гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Даже если вы давно живете в Израиле, кабинет врача иногда превращается в стрессовую ситуацию. Слова забываются, а фразы путаются. Вот 5 выражений на иврите, которые действительно стоит держать в памяти. Во-первых, «Ани ло маргишатов», «Ани ло маргиштов», «Я плохо себя чувствую». Это самый естественный способ начать разговор. Дальше конкретика. «Ешли кеевим б», «У меня боли в», «Кеевим багав», «В спине», «Бабетен», «В животе», «Барош», «В голове», «Бахазе», «В груди». Почти всегда врач спросит: «Камазман ешлах» или «Леха кеевим», «Сколько времени у вас боли?» Или «Камазман ешлах» или «Леха хом», «Сколько держится температура?» Если вы хотите пройти обследование, можно сказать «Ани мвакешет афная лебдика» или «Ани мвакеш афная лебдика». «Я прошу направления на анализы». Еще одна очень важная фраза. «Ани аллергит ле» или «Ани аллерги ле». «У меня аллергия на что-то». 5 коротких предложений. Иногда именно они помогают чувствовать себя увереннее в самый непростой момент. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль наращивает военную мощь, опираясь на принципы усиления и независимости. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сообщил о закупке двух новых эскадрилей современных истребителей F-35 и F-15IA. Эти самолеты обеспечат подавляющее превосходство в воздухе, позволяя пилотам достичь любой точки Ирана в случае необходимости. Помимо закупок, глава правительства поручил развивать собственное производство боеприпасов. Уже в ближайшие десятилетия оборонный бюджет нашей страны будет увеличен на 350 миллиардов шекелей для создания независимой производственной базы внутри страны. Также ведется и разработка уникальных летательных аппаратов израильского производства. Отдельным пунктом Нетаньяху выделил и борьбу с угрозой беспилотников. Специальный проект по их нейтрализации уже находится в активной фазе реализации. Отношения между Соединенными Штатами и Ираном снова вошли в стадию острого противостояния. Корпус стражи исламской революции выступил с резким заявлением, утверждая, что у американского президента, цитирую, «практически не осталось пространства для маневра». Конец цитаты. По версии Тегерана, Дональд Трамп якобы загнан в угол и вынужден выбирать между заведомо провальной военной операцией и крайне невыгодным для Вашингтона соглашением. Иранская сторона подчеркивает, что мировые державы, включая Россию, Китай и страны Европы, уже изменили свою риторику не в пользу Белого дома. В свою очередь, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно новых предложений Исламской Республики. Президент США заявил, что Тегеран все еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия на мировой арене в течение последних 47 лет. По словам Трампа, он изучит присланный Ираном план уже в ближайшее время, однако сомневается в его приемлемости для американской стороны. В армии обороны Израиля разгорелся громкий скандал, связанный с неуставными отношениями в батальоне «Пантеры». Военнослужащий подразделения был госпитализирован в тяжелом состоянии с пробитым легким и сломанным ребром после так называемого ритуала посвящения. По данным следствия, четверо старослужащих применили к солдату силу, нанося удары прикладами и кулаками. Пострадавшему потребовалась срочная операция и несколько дней в отделении интенсивной терапии. Военная прокуратура уже предъявила нападавшим обвинение в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. В командовании ЦАЛИ напоминает, что инцидент противоречит всем армейским приказам. Следствие по данному происшествию продолжается. Авиакомпания Исраэр ввела обновленные тарифы на услуги по перевозке багажа. Согласно новым правилам, стоимость регистрации одного чемодана весом до 23 килограммов при условии предварительной оплаты увеличилась до $65 за каждый сегмент полета. Для тех, кто предпочитает оплачивать провоз багажа непосредственно у стоек в аэропорту имени Бен-Гуриона, цена осталась на прежнем уровне и составляет $100. Остальные же сегменты сборов сохранились в прежнем объеме. За перевозку ручной клади весом до 10 килограммов пассажирам придется заплатить $30 при раннем бронировании или же $40 перед вылетом. Дополнительные единицы зарегистрированного багажа обойдутся в сумму от 80 до 120 долларов в зависимости от количества чемоданов. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. На юге облачно с прояснениями. На вершинах Гермона идет снег. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до 100 шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенность.

Насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иммунотерапия – одно из ключевых направлений современной онкологии. В отличие от химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухолевые клетки, иммунотерапия активирует собственную иммунную систему человека. Ее задача – помочь организму распознать рак и начать борьбу с ним. Опухолевые клетки умеют прятаться от иммунитета. Некоторые препараты снимают этот защитный механизм. Речь идет о так называемых ингибиторах контрольных точек, воздействующих на белки PD-1 и PD-L1. Это позволяет иммунным клеткам вновь атаковать опухоль. Сегодня иммунотерапия применяется при лечении меланомы, рака легкого, почки, мочевого пузыря и других онкологических заболеваний. В ряде случаев она позволяет добиться длительной ремиссии даже на продвинутых стадиях болезни. Израиль активно участвует в развитии этого направления. Крупные медицинские центры страны, включая Шиба, Ихилов, Адаса, участвуют в международных клинических исследованиях новых иммунных препаратов и комбинированных схем лечения. Израильская система здравоохранения также одной из первых включила ряд иммунотерапевтических препаратов в национальную корзину медицинских услуг. При этом иммунотерапия подходит не всем пациентам. Эффективность зависит от типа опухоли, генетических характеристик и общего состояния иммунной системы. Возможны и побочные эффекты, связанные с чрезмерной активацией иммунитета. Иммунотерапия не заменила традиционные методы лечения, но стала важной частью комплексной онкологической стратегии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Прямо сейчас стало известно, что президент США Дональд Трамп официально отверг новое мирное предложение Тегерана, назвав его неприемлемым. Все это было в интервью «Кан Хадашот». Американский лидер подчеркнул, что внимательно изучил документ, однако считает, что Иран все еще не заплатил достаточную цену за свои действия. Напомню, что ранее Исламская Республика направила Вашингтону план из 14 пунктов, который включал снятие санкций и обсуждение режима судоходства в Ормузском проливе. В свою очередь, командование КСИР заявляет, что у Белого дома, цитирую, «не осталось пространства для маневра», ставя Трампа перед выбором между невыгодной сделкой и невозможной военной операции. Несмотря на давление со стороны мировых держав, президент США дал понять, что не пойдет на уступки, которые не отвечают интересам Вашингтона. В деле о коррупции премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, связанном, среди прочего, с шампанским и сигарами, наметился новый поворот. Юрсоветница правительства Гали Баравмиара выразила готовность обсудить с командой защиты возможность сделки о признании вины. Это заявление последовало после того, как президент Израиля Ицхак Герцог пригласил стороны в свою резиденцию для поиска компромисса в затянувшемся уголовном процессе. В официальном письме помощник Баравмиара отметил, что обвинение готово к диалогу при условии отсутствия предварительных требований и без ущерба для текущих судебных заседаний. На данный же момент адвокаты Нетаньяху еще не дали официального ответа на приглашение, и детали возможных переговоров остаются закрытыми. Трагический инцидент в Петах-Тикве, приведший к лишению жизни 21-летнего Эману Бениамина Залки, находится в центре внимания специальной следственной группы. На текущий момент правоохранители задержали уже 16 подозреваемых, причастных к нападению в День независимости. Основные усилия полиции сейчас сосредоточены на поиске орудия преступления. Оно по состоянию на 4 мая не найдено. Напомню, что конфликт начался в пиццерии, когда Залка попросил группу подростков перестать мешать окружающим. Агрессивно настроенная компания дождалась окончания его смены и около часа ночи устроила засаду у выхода. В ходе столкновения молодому человеку повредили бедренную артерию. Спасти его не удалось. Следователи раскрыли серию краж в районе Шарон. В ходе расследования выяснилось, что угоны совершались по отработанной схеме. Похищенный транспорт сопровождал автомобиль прикрытия, за рулем которого находилась женщина. Она и обеспечивала безопасный проезд вплоть до пересечения КПП. Оперативникам удалось задержать с поличным жителя территории, управлявшего угнанной машиной, а вскоре была арестована его сообщница. На текущий момент оба подозреваемых находятся под стражей. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям в центральном регионе нашей страны. Напомню, что командование тыла армии обороны Израиля обновило директивы по безопасности для жителей северных районов страны, установив режим частичной активности для приграничной линии. Согласно новым правилам, которые вступили в силу 1 мая и действующим до вечера 4 мая, проведение образовательных мероприятий и трудовая деятельность в этих зонах разрешены только при условии нахождения в капитальных строениях или же местах, обеспечивающих быстрый доступ к стандартному защищенному пространству. В остальных же регионах Израиля политика гражданской защиты остается без изменений. При этом военные продолжает регулярную оценку ситуации безопасности и призывает граждан следить за обновлениями и списком населенных пунктов на официальных ресурсах командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Смана, хотим отдохнуть.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Сейчас в Махсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Йоав Киш родился 6 декабря 1968 года в Тель-Авиве. Он окончил курс летчика ВВС Израиля, служил боевым пилотом истребительной авиации, летал на F-16. В резерве дослужился до звания полковника. После военной службы работал в гражданской авиации, в том числе пилотом авиакомпании «Эль Аль». Получил степень MBA в международной бизнес-школе INSEAD. В 2015 году впервые избран в Кнессет от партии «Ликуд». В 2020 году возглавил комиссию Кнессета – парламентский орган, отвечающий за регламент и процедурные вопросы работы законодательной власти. После выборов 2022 года вошел в правительство и занял пост министра образования. В 2022-2023 годах также исполнял обязанности министра регионального сотрудничества. В соответствии с норвежским законом покинул Кнессет, сохранив министерский пост. На посту Министерства образования Киш участвует в формировании государственной политики в сфере школьного и высшего образования, бюджетных решений и управленческих изменений в системе. Его имя часто звучит в общественных дискуссиях о характере реформ и распределении ресурсов в образовательной сфере. Йоав Киш – представитель поколения политиков, пришедших из армии и бизнеса, где управленческий опыт и стратегическое мышление становятся частью политической практики. Радио 106,4 FM. Всегда с вами. Show is hot out here.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Прямо сейчас стало известно, что президент США Дональд Трамп официально отверг новое мирное предложение Тегерана, назвав его неприемлемым. Все это было в интервью «Кан Хадашот». Американский лидер подчеркнул, что внимательно изучил документ, однако считает, что Иран все еще не заплатил достаточную цену за свои действия. Напомню, что ранее Исламская Республика направила Вашингтону план из 14 пунктов, который включал снятие санкций и обсуждение режима судоходства в Ормузском проливе. В свою очередь, командование КСИР заявляет, что у Белого дома, цитирую, «не осталось пространства для маневра», ставя Трампа перед выбором между невыгодной сделкой и невозможной военной операции. Несмотря на давление со стороны мировых держав, президент США дал понять, что не пойдет на уступки, которые не отвечают интересам Вашингтона. В деле о коррупции премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, связанном, среди прочего, с шампанским и сигарами, наметился новый поворот. Юрсоветница правительства Гали Баравмиара выразила готовность обсудить с командой защиты возможность сделки о признании вины. Это заявление последовало после того, как президент Израиля Ицхак Герцог пригласил стороны в свою резиденцию для поиска компромисса в затянувшемся уголовном процессе. В официальном письме помощник Баравмиара отметил, что обвинение готово к диалогу при условии отсутствия предварительных требований и без ущерба для текущих судебных заседаний. На данный же момент адвокаты Нетаньяху еще не дали официального ответа на приглашение, и детали возможных переговоров остаются закрытыми. Трагический инцидент в Петах-Тикве, приведший к лишению жизни 21-летнего Эману Бениамина Залки, находится в центре внимания специальной следственной группы. На текущий момент правоохранители задержали уже 16 подозреваемых, причастных к нападению в День независимости. Основные усилия полиции сейчас сосредоточены на поиске орудия преступления. Оно по состоянию на 4 мая не найдено. Напомню, что конфликт начался в пиццерии, когда Залка попросил группу подростков перестать мешать окружающим. Агрессивно настроенная компания дождалась окончания его смены и около часа ночи устроила засаду у выхода. В ходе столкновения молодому человеку повредили бедренную артерию. Спасти его не удалось.
7: Следователи раскрыли серию краж в районе Шарон. В ходе расследования выяснилось, что угоны совершались по отработанной схеме. Похищенный транспорт сопровождал автомобиль прикрытия, за рулем которого находилась женщина. Она и обеспечивала безопасный проезд вплоть до пересечения КПП. Оперативникам удалось задержать с поличным жителя территории, управлявшего угнанной машиной, а вскоре была арестована его сообщница. На текущий момент оба подозреваемых находятся под стражей. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям в центральном регионе нашей страны. Напомню, что командование тыла армии обороны Израиля обновило директивы по безопасности для жителей северных районов страны, установив режим частичной активности для приграничной линии. Согласно новым правилам, которые вступили в силу 1 мая и действующим до вечера 4 мая, проведение образовательных мероприятий и трудовая деятельность в этих зонах разрешены только при условии нахождения в капитальных строениях или же местах, обеспечивающих быстрый доступ к стандартному защищенному пространству. В остальных же регионах Израиля политика гражданской защиты остается без изменений. При этом военные продолжает регулярную оценку ситуации безопасности и призывает граждан следить за обновлениями и списком населенных пунктов на официальных ресурсах командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник, 4 мая, в Израиле облачно с прояснениями. Будет холоднее обычного. На севере страны временами пойдет дождь. В центре также возможны кратковременные осадки. Дневной максимум плюс 19 градусов. Ночью 15 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Авраам Бен Ицхак Яшуа, известный как Алефбет Яшуа, родился в 1936 году в Иерусалиме в семье сефардских евреев. Его отец был исследователем и знатоком иерусалимского фольклора, и тема памяти, корней и идентичности впоследствии стала одной из центральных в его творчестве. Яшуа принадлежал к поколению писателей, сформировавшихся уже после создания государства. Вместе с Амосом Озом и Давидом Гроссманом он вошел в круг авторов, которые определяли интеллектуальную и литературную повестку Израиля второй половины XX века. Широкую известность принесли ему романы «Любовник», «Господин Мани», «Путешествие на край тысячелетия», «Женщина в Иерусалиме». Его книги переводились на десятки языков и получали международные премии. Для Яшуа литература была способом разговора о сложных вопросах, о войне и мире, о религии и светскости, о личной ответственности и судьбе государства. Он активно участвовал в общественных дискуссиях и не отделял писателя от гражданина. Яшуа преподавал литературу в Хайфском университете и читал лекции по всему миру. Он ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя не только романы, но и интеллектуальное наследие, которое продолжает формировать израильский культурный разговор. Алефбет Яшуа – это голос сложной, многослойной страны, рассказанной языком большой прозы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 0483 от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 0483523552 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Ципи Ливни родилась 8 июля 1958 года в Тель-Авиве в семье участников подпольной организации «Эцель». Служила в ЦАЛе, затем работала в Мусаде, окончила юридический факультет университета Бар-Илан и занималась адвокатской практикой. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии Ликуд. В правительстве Ариэля Шарона занимала посты министра абсорбции, министра строительства и министра юстиции. После создания партии Кадима перешла в нее и в 2006 году стала министром иностранных дел Израиля. Это была первая женщина на этом посту со времен Гольды Мейр. В 2008 году выиграла внутрипартийные выборы в Кадиме после отставки Эуда Ольмерта и получила мандат на формирование правительства. Коалицию создать не удалось. На выборах 2009 года Кадима под ее руководством получила

28 мандатов, больше всех. Однако правительство сформировал Беньямин Нетаньяху. В 2012 году Ливни создала партию «Атнуа». На выборах 2013-го партия получила 6 мандатов и вошла в коалиционное правительство, где Ливни вновь заняла пост министра юстиции и возглавила переговоры с палестинской стороной. Перед выборами 2015 года «Атнуа» объединилась с партией «Авуда» во главе с Ицхаком Герцогом в блок «Сионистский лагерь». В рамках соглашения предусматривалась ротация на посту премьер-министра в случае победы. Блок получил 24 мандата и стал второй по величине фракции в Кнессете. Однако в правящую коалицию не вошел и остался в оппозиции. В 2019 году Ливни объявила о завершении политической карьеры. Ципи Ливни – одна из ключевых фигур центристского лагеря прошлых лет, политик, чье имя прежде всего связано с дипломатией и попытками продвижения мирного процесса с палестинцами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните «#30003». «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Это Мано.
6: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.

0: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. Соответственным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Для многих Латрун – всего лишь точка на трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Но стоит свернуть с дороги, и шум шоссе сменяется почти полной тишиной. Аббатство Латрун было основано в 1890 году монахами-трапистами, строгой ветвью цистерцианского ордена. Официальное название – монастырь Богоматери Латрунской. Община живет по уставу, где тишина, молитва и физический труд являются основой повседневной жизни. Монахи обрабатывают землю вокруг монастыря, здесь виноградники, оливковые рощи и хозяйственные постройки. При монастыре действует лавка, где продаются вино, оливковое масло и другие продукты собственного производства. Латрун – место не только духовное, но и историческое. В период британского мандата здесь была построена крепость-полицейский форт. В 1948 году район Латруна стал ареной тяжелых боев за контроль над дорогой на Иерусалим. Рядом находится мемориальный комплекс бронетанковых войск «Яд-ле-Ширьон». Сегодня Латрун – редкий пример того, как в одной точке сходятся разные пласты истории. Монашеская традиция конца XIX века, британская фортификация, события войны за независимость и современная израильская память. Иногда, чтобы почувствовать глубину этого места, достаточно просто съехать с трассы и пройти несколько минут в тишине. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до 100 шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Еще в начале 2000-х годов Израиль почти полностью зависел от импорта энергоресурсов, прежде всего угля и поставок газа из Египта. Ситуация изменилась после открытия крупных месторождений природного газа в Средиземном море. В 2009 году было обнаружено месторождение «Тамар», расположенное примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, на глубине около 1700 метров. Его доказанные запасы оцениваются примерно в 300 миллиардов кубометров газа. Коммерческая добыча началась в 2013 году. В 2010 году было открыто более крупное месторождение «Левиафан», примерно в 130 километрах от берега. Его запасы оцениваются примерно в 600 миллиардов кубометров. Добыча началась в конце 2019 года. Сегодня природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Израиле. Это позволило резко сократить использование угля и существенно снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими десятилетиями. Израиль также стал экспортером газа. Поставки осуществляются в Иорданию и Египет. В Египте израильский газ частично используется для внутреннего потребления, а частично для сжижения на терминалах и последующего экспорта. В 2014 году был принят закон о создании суверенного фонда – Фонда граждан Израиля. Его задача – аккумулировать доходы от природных ресурсов и инвестировать их в долгосрочные национальные проекты. Фонд начал фактическую деятельность после поступления достаточных налоговых доходов от газовых проектов в начале 2020-х годов. Открытие месторождений «Тамар» и «Левиафан» стало одним из крупнейших экономических событий в истории страны. Израиль из импортера энергии превратился в государство с собственным стратегическим ресурсом и новым фактором влияния в Восточном Средиземноморье. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Максана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
4: С Маном хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Хиты, которые любят все. Радио Музыка.
1: I like I'm warm again.

0: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Выращивание тканей в лаборатории – одно из направлений современной регенеративной медицины. Технология основана на принципах тканевой инженерии. Ученые берут клетки пациента, помещают их на биосовместимый каркас, так называемый scaffold, и создают условия, при которых клетки формируют новую ткань. Сегодня такие подходы уже применяются в восстановлении кожи при ожогах, ортопедии, стоматологии и реконструктивной хирургии. Параллельно ведутся исследования по созданию фрагментов хрящевой ткани, сосудов и более сложных структур. Израиль занимает заметное место в этой области. Исследовательские центры Техниона, Тель-Авивского

университета и института Вайцмана работают над технологиями 3D-биопечати и персонализированной регенеративной медицины. В 2019 году группа ученых Тель-Авивского университета представила лабораторный прототип трехмерной модели сердца, созданной из клеток пациента с использованием биопечати. Это был экспериментальный образец, продемонстрировавший возможность индивидуального подхода к созданию ткани. В стране также активно развивается биотехнологический сектор. Стартапы в сфере медицинских технологий объединяют академические исследования и клиническую практику. Важно подчеркнуть, большинство проектов по созданию полноценных органов пока находятся на стадии исследований. Однако уже сегодня регенеративная медицина расширяет возможности лечения травм и дегенеративных заболеваний. Выращивание тканей – это направление, в котором медицина постепенно переходит от замены к восстановлению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Это радиомузыка. Только хиты.
1: Спят на шерстах.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: Jason. Jason, you're...